0: Болесы тип надан бакана киче, саттокуди вакиче, вишвакул мамандале с вами хешвананда чекуди вакиче. Си алака поличи аво, саттокуду алака поличи аво. Ом си алак поличи, плиз кам ду ас. And please fulfill the prayer of your bhaktas.
1: As bhaktov.
0: O si Alak Puriji, please come to us.
1: Prosím, Alak Puriji, príď k nám.